0: This is Radio Yugoslavia.
1: Radio Yugoslavia.
2: Radио Югославия.
1: Да, то Югославия.
3: Ovde Radio Yugoslavia.